0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
0: После встречи с директором школы

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. До конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения по другим организациям акций. Правила на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Радио «Дача». Вы слушаете радиоканал «Дача в Туле». Записи регистрации СМИ серия ЭЛ номер ТУ-7100-503. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Тульской области 6 июня 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
0: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
1: Слушайте легендарную «Песню года».
0: Только на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
6: Просто так.
5: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц за конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbfinsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» — это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс секрет императора – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Радио Дача. Реклама. Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
1: Продается дача. Телефон рекламной службы 250 470.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
5: Спокойно, ведь есть «Муротокс». Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
4: Да, «Муротокс». Больше никаких муравьев.
5: Рекомендую.
6: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акций и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
10: Белье такое белое, даже без кипячения. Отлично справляется со сложными пятнами. Отстирывает даже в холодной воде.
9: «Альба Актив». Стирает чисто, эффективно, безопасно.
11: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
12: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
13: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
14: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра» – тройной удар. «Жукобор Экстра» – конец всем вредителям.
15: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
16: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
17: Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
18: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
19: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сергей. Хотел бы передать огромный привет всем радиослушателям и пожелать прекрасного дня. И поставить песню со сестрой Полины Пух. Спасибо большое, радио «Дача». Звезды огня.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Часов утра. С вами на радио «Дача» Татьяна Буланова.

0: рейсы в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
1: Это радио «Дача».

0: Радиодача. Радиодача.
1: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
4: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.
5: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: календарь на радио Дача.
1: Сегодня 17-й день лунного цикла. Это время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий. Особенно благоприятной будет первая половина дня. Многие люди смогут почувствовать прилив энергии и, как любое творческое дело, идет на ура. Однако день слабо подходит для рутинной работы, составления отчетов и прогнозов на будущее. Избавьте себя от перенапряжения сегодня.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Радио Дача. Реклама.
1: Внимание! В Корсгрупп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корсгрупп. Все новые модели тебя уже ждут.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.

0: 16. Новые автомобили покупают в «АвтоКласс».
1: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
2: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
3: А что такое ПВ?
2: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
4: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «ТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Tixfli. 90 дней без блох и клещей.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
13: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
14: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акции и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
19: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
20: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
21: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: безопасно.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом «Наш Карада».
3: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
1: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Как пиштюте, челокнесное!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
3: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Я звоню из города Волгограда. Передаю большой привет самой замечательной маме на свете, Зое Сергеевне, и лучшему брату Андрову Александру Валерьевичу. Всего самого наилучшего всем. И дарю песню группы «Юнтаж». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Новости.
6: В студии «Радио Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Владимир Путин на этой неделе проведет двусторонние встречи, в частности, с премьер-министром Словакии и президентом Белоруссии. Они приедут в Москву на Парад Победы. Кроме того, глава нашего государства традиционно выступит на параде в честь Дня Победы 9 мая и поздравит президентский полк с 90-летним юбилеем. Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что выступление Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир. Оно будет очень важным. В России заработал новый ГОСТ на ногтевой сервис. Как пишет РИА Новости, в него добавлены новые термины, включая карту типовых технологических процессов и протокол визитов клиента. Указаны и временные рамки для проведения различных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности операции. К примеру, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. При этом моделирование искусственных ногтей гелем предлагается выполнять от 70 до 150 минут. Уточняется, основное отличие нового стандарта от уже действующих заключается в детализации всех операций. 84% россиян планируют поездки до конца текущего года. При этом около 70% из них ориентируются исключительно на внутренний туризм, показало исследование сервиса «Яндекс.Путешествия». Среди российских направлений лидируют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, Кавказские минеральные воды и Москва. Эксперты рынка выделили и присущую этому году особенность. Сограждане начали интересоваться путешествиями внутри собственного региона. Это может указывать на развитие коротких поездок и стремление оптимизировать расходы и время в пути. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 74 рубля 80 копеек. Стоимость единой европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Это все новости к данной минуте. А новый музыкальный час откроет песня «Хобби» в исполнении Анны Асти и Филиппа Киркорова.
7: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: Творческий тандем на радиодаче Настя, Филипп Киркоров. Вчера, кстати, смотрела в интернете его, Филиппа Киркорова, распаковку подарков ко дню рождения. Если честно, было очень интересно, занимательно, ярко. Хотелось, чтобы это видео не заканчивалось. Ведь важно, подарки-то были подобраны со вкусом специально для именинника. А вот согласно опросу, россияне прежде всего хотят на день рождения получить гаджеты, ювелирные украшения, парфюмерию и косметику. Это такой, знаете, такое усредненное, мне кажется, все-таки лучший подарок это тот, который получил именинник специально для себя. Для вас будет замечательная подборка любимой музыки на радиодаче. В скором времени будем слушать Игоря Скляра, Полину и Наталью Ветлицкую. Прямо сейчас Мария Федорова с вами. Всем привет!
1: Ваши начальники.

В этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: Долго ли, коротко ли мы с вами отдыхали? Тем не менее, сегодня снова на работе, как штыки. Пока еще, правда, витаем в облаках, но собраться надо, друзья. В конце концов, эта рабочая неделя пройдет, и снова будет 3 выходных дня. Мелочь, а приятно. И приятная музыка для всех вас на радио «Дача». В скором времени будем слушать Полину Гагарину, группу «Блестящие» и Катю Леля. А еще у нас намечается рубрика «Гороскоп». Узнаем, что советуют нам звезды на день сегодняшний, 4 мая.
1: Радио «Дача». Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
9: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
10: Проспект Ленина, 54Б.
11: О, Европейский квартал.
12: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
13: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Доброе утро, на радиодаче «Гороскоп». Сегодня близнецы, весы и водолеи будут постоянно переключаться между задачами, разговорами и новостями. Есть шанс получить важную информацию или предложение, которое сначала покажется странным, но позже окажется весьма полезным. Овны, львы и скорпионы могут почувствовать желание резко изменить жизнь вокруг себя, однако звезды не советуют рубить с плеча и не принимать решений в состоянии раздражения. Тельцам, девам и козерогам стоит обратить внимание на мелочи. Именно детали сегодня будут играть главную роль, особенно в рабочих и финансовых вопросах. Ракам, рыбам и стрельцам важно не перегружать себя чужими проблемами. День может эмоционально вымотать, если слишком глубоко включаться в переживания окружающих.
1: Спонсор ООО CSC LTD. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

0: Мы на радио «Дача» точно знаем, что стартовавший дачный сезон обязательно должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9 утра, разумеется, зрителей будет ждать шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности найдете на нашем сайте radiodacha.ru. И в эфире обещаем вам любимые песни в ближайшие минуты от Николая Игнатюка и певицы Славы. Дождитесь!
1: Радио «Дача». Реклама.
2: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина.
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: В жизни как в игре. Тут тоже можно себя прокачать. На байк без брони? С ума сошел? Мотошлем, куртка и перчатки. Твоя броня, и она тебя защитит.
8: Прокачай себя. Не позволяй реальности стать жестокой игрой. Не теряй голову. Используй мотоэкипировку и управляй с умом.
9: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71-79-73. Тула. Алексинское шоссе 6.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
11: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: из вас, друзья, сделает эту наступившую рабочую неделю невероятно успешной и душевной? Что касается музыки, позаботимся об этом мы на Радио Дача. В ближайшие минуты будем слушать Валерию и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, оставляйте какие-нибудь красивые, добрые пожелания и не забудьте заказать песню, которая вам нравится. А мы ее поставим в эфир уже в финале часа на Радио Дача. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на Радио Дача прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
4: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
5: 0+.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
15: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
16: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
17: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
19: Подробности на tixfli.rf.
20: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
21: Просто так.
20: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
22: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации индивидуальной карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbdefisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
23: Скидки в аптеках столички.
24: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
23: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз Мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
25: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
26: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
27: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
28: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
29: От вредителей.
0: «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
4: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, город Улан-Удэ. Хочу передать привет своим девчонкам. Город Хабаровск, ЛАЗО-30. Девчонки, хорошего вам дня. Танюша Гордеева, Кравкова Елена Викторовна, Светлана, Вика, Оксаночка. Я вас очень сильно люблю, всегда вас помню. Таня. Заказываю для вас песню Григория Лепса. Спасибо, радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: В Москве 9 часов утра.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомстве рассказали, при срабатывании металлоискателя ученики должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена. Нарушившие эти правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии. Напомню, основная волна ЕГЭ начнется в России 1 июня с тестирований по истории, литературе и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там же рассказали, что данный показатель в текущем сезоне находился на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Она будет работать в России до 10 мая. Специалисты ведомства ответят на актуальные вопросы, в частности, о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и действиях при их присасывании. Уточняется, на федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром на радио «Дача».

0: Невозможное возможно, подумала одна 60-летняя жительница нашей страны, решила на майские праздники вместе с внуками прыгнуть с парашютом. Говорит, впечатления незабываемые. В общем, если душа чего-то просит, не отказывайте ей, друзья, не отказывайте себе в любимой отечественной музыке. Далее на радиодаче будем слушать Николая Баскова, Кайметова. Это далеко не все. А еще в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Все как всегда, я загадаю слово определенное, а вы будете вспоминать песни с этим словом, которые звучат в эфире радиодача. Победитель, разумеется, получит приз на память. Удачного дня желаю вам!
1: Ваше начало дня.

0: нас много, и что вдвойне приятно, музыки радиодачи хватит на всех. После Мари Краймбери будем слушать Олега Газманова, Стаса Михайлова с Таисией Повали в дуэте. И узнаем, какое событие можно отметить сегодня, 4 мая. Впереди на радиодаче рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите!
1: Радиодача. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
9: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Ежегодно 4 мая отмечается необычный праздник – День собачьего счастья. Отмечают его те, кто не мыслит жизни без своих четвероногих питомцев. Этот день – прекрасный повод напомнить об огромном вкладе собак в нашу жизнь и о том, как важно заботиться о наших верных спутниках. Помните счастье собак в доме и во внимании, которое дарит им хозяин.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радиодаче.
0: Пришло время поиграть нам с вами на радиодаче. Будем сейчас вспоминать песни из эфира, из нашего радиодачного со словом «черемуха». Очень символично. В такие-то прекрасные майские дни уже все цветет. И много песен именно спета именно о черемухе. Срочно их вспоминайте, те, которые звучат в эфире радиодачи. И звоните к нам в студию по номеру телефона в Москве 8495-995-2555. Важно назвать исполнителя, песню и напеть нам пару предложений, а мы вручим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Вот такое задание на сегодня. Желаем удачи!
1: Радио Дача. Реклама.
2: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Это лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Это технологии и комфорт, которые выбирают. Выберите свой Стенет Т7 от 2 139 тысяч рублей в Корс Тула на Рязанской 44Б. Стенет Т7 – достойный выбор уверенных людей. До встречи в Корс Групп на Рязанской 44Б.
9: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Реклама не является офертой.
10: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
11: Проспект Ленина, 54Б.
12: О, Европейский квартал.
13: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
14: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
15: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
16: А что такое ПВ?
15: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
17: ПАО «Новая мысль». Ипотека от ПАО «НТС-банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
0: Вот она, игра из песни слов не выкинешь на радио «Дача». И прямо сейчас узнаем, кто же победил в нашей игре. Кто вперед всех исполнил песню со словом «черемуха», которая звучит в нашем эфире постоянно. Были разные варианты, но спела нам, да и дозвонилась Екатерина из Долгопрудного. Давайте слушать.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я из города Долгопрудного. Я вспомнила песню «Черемуха». Марина Журавлева ее исполняет. Ах, черемуха белая, сколько бед ты наделала. Ах, любовь твоя смелая, сумасшедшей была, ароматом дурманила, только сердце поранила. Я ведь знала заранее, это только игра. Радио «Дача», большой привет всем. Прекрасного настроения и всем-всем майских солнечных дней.
0: Ура! Екатерина, если бы вы были в караоке, я бы вам сказала: Екатерина, вы поете на 100 баллов. Отличную песню вы вспомнили, прекрасно ее исполнили, так скажем. И поэтому мы вручаем вам от радиодачи, от Water Dent подарок. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. И дать такую песню будем слушать, чтобы с деталей же начинается все. Соответственно, и утро доброе начинается с деталей музыкальных. Вот она, Марина Журавлева, та самая композиция «Белая черемуха» на радио «Дача». Завтра сыграем еще, друзья.

0: песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по дате организации акции. Правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай. Только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
13: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
15: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
18: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
21: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
22: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
24: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
23: Ты возьми великий воин, и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, великий воин.
0: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Маргарита. Я хочу поздравить сегодня свою подругу Ирину с днем рождения. Желаю ей здоровья, настроения, любви, чтобы все мечты ее сбывались. Она сейчас отдыхает в Геленджике. И прошу передать радио «Дача» песню «С днем рождения».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В России начал действовать ГОСТ на систему отопления многоквартирных домов. Как пишет РИА Новости, он устанавливает требования к оборудованию, позволяющему дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в каждой квартире. В первую очередь он касается проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования. ЕГЭ не будет отменен в ближайшие годы, а альтернативная модель поступления в вузы может появиться в России не ранее, чем через 10 лет. Как пишет ТАСС, таким мнением поделился глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что текущая модель единых госэкзаменов, несмотря на все свои недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона. Тем временем в Минпросвещении установили новые нормы изучения обществознания в школах. С 1 сентября будущего года в 9 и 11 классах на этот предмет будет отводиться 1 час в неделю. А в 10 классе 2 часа в неделю. По словам министра Сергея Кравцова, федеральная рабочая программа по данной дисциплине стала более практикоориентированной и в патриотическом ключе раскрывает важнейшие темы из основных сфер общественной жизни России. Открылась регистрация на цифровое шествие «Бессмертный полк». Трансляция пройдет в День Победы. Чтобы принять в нем участие, нужно до 6 мая включительно подать заявку на сайте 2026.polkrf.ru, в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассниках или в мессенджере Макс. В личном кабинете необходимо загрузить фотографию и данные о своем герое. Добавлю, само онлайн-шествие начнется 9 мая в полдень по местному времени на сайте проекта и экранах по всей стране. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Твой или ничей» в исполнении группы «Бис». С вами была Юлия Анасонова. Всем желаю хорошего дня.

0: специалиста. Чтобы все, так сказать, ноты расслышать. Ведь музыка, она очень интересная, многогранная, с разными сюрпризами, если хорошие наушники. Продолжаем наслаждаться любимыми хитами на радио «Дача».
1: Ваше начало.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

например, для дачников и огородников счастье – это старт дачного сезона. И на радио «Дача» весь дачный сезон помогает разбираться во всех тонкостях ухода за растениями, увеличением урожайности и в подборе подходящих расходников. Рубрика «Хорошо устроено» называется. И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени – полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Друзья, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику.

0: и поздравления своего дорогого человека с помощью рубрики «Удачный момент» на радио «Дача». Рубрика выходит в эфир в финале каждого часа, и, соответственно, в финале каждого часа мы делаем кого-то из вас немного счастливее. Песню еще ставим в эфир вашу любимую. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, запишем душевное сообщение, и вы услышите его в эфире радио «Дача» уже совсем скоро. Прежде насладимся классными песнями в исполнении группы «Краски» и Аллы Рид. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Дача». Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина!
6: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные.

0: оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
2: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Столица по-весеннему солнечно, в каждое окошко лучиком весна, и в каждый дом радиодача музыка звучит и продолжает поднимать вам настроение. В скором времени будем слушать Виктора Королева, и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Кисель, реавит, для желудка суперхит.
8: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
7: Кисель, реавит, желудок поблагодарит.
9: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
11: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
12: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радиодача представляет!
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала!
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
18: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: удачной карете.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Кварц.

0: круглосуточно рулит. На радио «Дача»
1: удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Синичкина Татьяна из поселка Правдинский Московской области. Хочу поздравить своего сына Денишкина Андрея с днем рождения. Ему сегодня исполнилось 48 лет. Андрей, хочется пожелать тебе хорошего здоровья, счастья, любви, душевного тепла, хорошего настроения и оставаться молодым и красивым. И пусть прозвучит для тебя песня «Черная смородина». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны на Алтае. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Ранее глава республики Андрей Турчак заявил, что игорную зону планируется запустить в Майнинском районе. Это будет не сеть казино по всему региону, а локальные игорные заведения в пределах очерченной территории. Добавлю, сейчас в России есть 4 игорные зоны. Они находятся в Калининградской области, в Алтае, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна в Крыму на стадии строительства. Всплеск активности мошенников выявлен в России в преддверии Дня Победы. Как сообщили в Роскачестве, злоумышленники делают фальшивые сайты, которые внешне похожи на портал госуслуг. Там аферисты предлагают оформить якобы социальную поддержку к празднику. Уточняется, на подобных интернет-страницах жертва вводит логин и пароль от своей учетной записи на госуслугах и код из СМС. Зайдя в аккаунт, мошенникам становятся доступны все личные данные человека, в том числе паспортные, СНИЛС, сведения о кредитах и недвижимости. Их аферисты используют для того, чтобы выманивать средства у жертвы и ее близких. Ранее россиян предупредили о фишинговых открытках ко Дню Победы. Под их видом злоумышленники могут рассылать вредоносные программы и поддельные ссылки. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили об активизации клещей. Она возрастает весной и в начале лета на фоне повышения температуры. Там порекомендовали носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов насекомых. После пребывания на открытом воздухе важно осмотреть себя, детей и домашних животных на наличие клещей и немедленно удалить их. Добавлю, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в текущем году прививку от клещевого энцефалита сделали более 1 600 000 россиян. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: решим завершить эту рабочую неделю, которая только сегодня началась. Тем не менее, хочется снова на выходные, чтобы наслаждаться отдыхом и какими-нибудь приятными делами в кругу своих друзей и близких. И приятная музыка для вас на радио «Дача» в скором времени ожидается. Будем слушать Филиппа Киркорова, «Раду Рай» и «Жасмин». И, как обычно, в финале часа заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555.
1: Радио «Дача». Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
2: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
7: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: года. Можно их слушать на сайте radiodacha.ru. Выбирайте, заходите, все, что вам нравится. Либо основной эфир, либо дополнительные, либо песня года, либо диско-дача. Песня года — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, а диско-дача — это, разумеется, с лучшими танцевальными композициями, которые звучат там круглосуточно. А в эфире в ближайшие минуты будем подпевать хитам Ани Лорак и группы «Чай вдвоем». Оставайтесь с нами.
1: Радио Дача. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина!
6: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70 23 34 70 23 34.
9: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
10: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
11: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
12: Проспект Ленина, 54Б.
13: О, Европейский квартал.

0: не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
1: Полная стоимость кредита от 12,416% до 16,450% годовых.
2: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
3: А что такое ПВ?
2: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
4: АО «Новая Мыса». Ипотека от ПАО «МТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах радио «Дача». Друзья, вы когда-нибудь замечали, что земля на участке со временем устает? Все дело в том, что за почвой нужен правильный уход. Биопрепараты «Башенком» — это целая армия невидимых помощников, которые напитывают землю доступными элементами, надежно защищают растения от болезней и стрессов и улучшают структуру почвы. Почва при активном использовании зачастую становится бедной на содержание полезных микроорганизмов, теряет гумус, свою структуру и в итоге плодородие. 33 богатыря — это особенный препарат, в котором трудятся 33 штамма полезных микроорганизмов. Они словно рудокопы добывают и превращают питательные вещества почвы в легкую и доступную для растений форму. Мощно оздоравливают и оживляют почву, защищают корни от инфекции. Гумус – это душа почвы. Он формируется понемногу десятки и сотни лет, а теряется при неумелом землепользовании за несколько лет. Природный гумус «Хозяин-батюшка» – фундамент плодородия пролонгированного действия. Он улучшает усвоение элементов питания почвы, дарит урожаю тот самый насыщенный вкус и аромат, и даже нейтрализует вредные вещества. Если у вас кислые почвы, то львиная доля элементов питания из них не усваивается растениями. Они голодают и не могут сформировать богатый и питательный урожай. Страдают при этом и полезные микроорганизмы почвы. Проблему поможет решить мягкий раскислитель известь гуми, который не только нормализует pH почвы, но и насыщает ее кальцием, магнием и бором. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивание еды плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: На всех берегах уже через 10 минут начнется программа «По заявкам». Удачный час. Ждем от вас поздравления и приветы. И будем исполнять музыкальные желания. Этот час завершим заявкой в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» и послушаем хит от группы «Фабрика». Приятного понедельника всем!
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: С Green Life на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
10: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню вам с Ярославской области, Кудинова Нина Николаевна. Я хочу поздравить всю свою большую семью, внуков, правнуков и всю свою большую семью, которые живут в регионах Российской Федерации. Всех поздравляю с праздником Великой 9 мая Победы. Пожелаю всем здоровья, детям учебы. Пожалуйста, поставьте песню «Военных лет» для всех, для нас. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. На западе Москвы появится новый пешеходный маршрут. Как сообщил мэр Сергей Собянин, его обустроят от моста Академика Королева до здания театра «Мастерская Фоменко». Длина превысит 2,5 километра. Градоначальник рассказал, что на маршруте будут в частности построены две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра. На набережной сделают пешеходные и велосипедные дорожки и места для отдыха. Все работы планируется завершить в текущем году. Уточняется частично. Данный маршрут уже доступен для москвичей и туристов. Речь идет об участке от моста Академика Королева до жилого комплекса «Береговой». В Москве сегодня ограничат движение транспорта из-за репетиции Парада Победы. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, с 16:30 нельзя будет проехать, в частности, по улицам Садовнической, Болотной, Солянке, по Болотной и Старой площадям, по Кремлевской, Котельнической, Москворецкой набережным и по Большому Москворецкому мосту. Более того, до 3 часов ночи на участках ограничений запрещена парковка транспорта. Водители призвали быть внимательными и заранее планировать маршрут. Добавлю, ранее в Минобороны заявили, в текущем году парад в честь Дня Победы пройдет без военной техники. Такое решение связано с текущей оперативной обстановкой. Участие в нем также не будут принимать воспитанники суворовских, военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. При этом авиационная часть парада состоится. В Москву в конце этой недели вернутся похолодание и дожди. Как сообщили в центре метео, столбики термометров в предстоящие праздничные выходные в дневные часы могут опуститься до плюс 10. Между тем, в ближайшие дни в столичном регионе будет тепло. Так, сегодня воздух может прогреться до 25 градусов выше нуля, что соответствует июльским значениям. Осадки маловероятны, а завтра в Москве области может прогреметь первая весенняя гроза. Днем пройдет кратковременный дождь. Это все новости к данной минуте.
0: Радио «Дача». Удачный час.
2: Программа по заявкам «Удачный час» стартовала в эфире «Радио Дача». Меня зовут Мария Федорова, и я жду от вас поздравлений и привета на наш номер телефона 8495-995-2555. Звоните, передавайте душевные пожелания, и либо пишите в мессенджер Telegram и Макс номер 8910-004-4924. Оттуда тоже в течение часа буду ваши послания душевные читать. И вот некоторые из них Лиза отправляет привет в город Ейск своим родным, маме Елене, папе Сергею и тете Надежде. Далее сообщение. Я из Севастополя. Зовут меня Ирина. Привет любимому мужу Серенечке. Надеюсь, ты сейчас слушаешь радио «Дача». Желаю тебе, родной, крепкого здоровья. Ты мой мир, моя жизнь. Очень тебя люблю. С любовью, твоя жена. И Ольга передает привет двум замечательным девушкам, Анастасии и Юлии. Поздравляет их с началом новой трудовой недели. Желает хорошего настроения. Хорошая песня для вас на радио «Дача». Чепик, крылышки прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мадина. Я вам звоню с Ингушетии. Хотела заказать для мужа Исраила песню в исполнении Стаса Михайлова. Желаем хорошего дня всем и вам, радио «Дача», тоже. Спасибо вам.

Дачный час на радио Дачи. Вот что вы пишете. В эфире праздничный привет для замечательной пары. Дети и внуки семей Власовых и Карипиных поздравляют дорогих родителей с 42-й годовщиной свадьбы. Родные наши, спасибо вам за крепость союза и жизненную мудрость. Мы желаем вам долгих и счастливых лет совместной жизни, самого крепкого здоровья. Знайте, что мы вас бесконечно любим, ценим и очень дорожим. С нетерпением ждем вас вечером на праздничную чашку чая. С праздником, любимые! Горько! Мы тоже всей командой Радио Дачи поздравляем виновников торжества. Кстати, почему не написали, как зовут их? С удовольствием бы имена озвучили на всю страну. Ксения отправляет огромный привет своим коллегам Валентине, Людмиле, Рейхан, Александру. С началом рабочей недели вас поздравляет. И Ольга отправляет привет своим близким и родным, своим дочкам Ксении и Софье. Они сейчас слушают Радио Дача. Прекрасного дня и настроения в такую замечательную погоду. Замечательную лирическую песню будем слушать прямо сейчас от группы «Витинс» на Радио Дача.

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Я Иванова Надежда Германа из Астрахани. Хочу передать привет Петровой Татьяне, Арефьевой Татьяне, а также дачникам моим любимым Лидии и Ивану. Прошу передать хорошую песню про доброту. Спасибо, мое любимое Радио Дача. Дай Бог вам всем здоровья.

0: Точно.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Я с Пензенской области, районный поселок Тамала. Меня зовут Анатолий. Хотелось бы поздравить, пожелать девчонкам хорошего настроения, «Трансагро», «Элеватор», и заказать для них песню «Джаз Дорен», «Дарите женщинам цветы». Спасибо вам большое, радио «Дача».

0: В программе «Удачный час» такое сообщение. Дорогая Наталья Михайловна Щепунова, от всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. Ты удивительный человек, который умеет наполнять мир вокруг себя теплом и светом. Желаем тебе, чтобы каждый день приносил радость и новые возможности, чтобы все мечты воплощались в реальность, а рядом были всегда любимые люди. Будь счастлива и любима. С днем рождения! Это из ООО ИРЦ Алексей Долгий, Оксана Сарычева из Амурской области. Прислали сообщение. Мы тоже присоединяемся. Наталью Михайловну поздравляем. Далее Федор поздравляет жену Наталью Маркелову с днем рождения. Скажите ей, что я ее очень сильно люблю, желаю здоровья, остальное все будет. Сказали, Федор, как вы и просили. Далее привет мужу Николаю, очень его люблю. Спасибо за чудесные выходные. Благодарит вас Александра Пахомова из Москвы. Еще один большой привет передаем коллеге Татьяне Голофаст. Хорошей рабочей недели. Это от девчонок из отдела финансов. И от Александра летит привет из города Ирбита Павлу Моисееву и жене Танюшке. Хорошего настроения, майских праздников вам побольше. Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты. Будем вместе.
1: Радио «Дача». Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 527-700.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из Смоленска. Передаю большой привет своей приятельнице Елене. И хочу заказать песню группы «Руки вверх, чужие губы». Я также поздравляю всех с майскими праздниками. Спасибо, «Радио Дача». Желаю всем здоровья.

0: Еще несколько сообщений ловите в программе «Удачный час» на радио «Дача». Наталья пишет: «Нахожусь в гостях у дочери Лены и зятя Сергея в городе Выксе. Занимаемся огородом. Хотелось бы послушать песню хорошую. Привет девчонкам в Люберце и Железнодорожный, ИП Смирнов. Хорошего всем дня. Отправлено». Надежда шлет привет из Астрахани подруге Тамаре Рясиной и ее дочке Лене. Спасибо за многолетнюю дружбу. До встречи на даче. Далее сообщение от Ольги: у моей мамочки в апреле был юбилей. Желаю ей здоровья и хочу сказать, что мы очень тебя любим. Конечно, любите. Лучше позже написать и поздравить на всю страну, чем вообще этого не сделать. И еще одно сообщение, правда, с опозданием, прилетело от Галины из Ставрополя. Пишет: у моей доченьки Саши день рождения. Поздравляю ее, желаю безграничного счастья, крепкого здоровья, оставаться такой же доброй и заботливой. Пусть каждый день приносит радости, новые возможности. Твоя мама. Друзья, к вашим посланиям вернусь на радиодачу в ближайшие минуты. Не забывайте их отправлять в телеграмму Messenger Max на номер 8-910-004-49-24.
1: Радиодача. Реклама. Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной». Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
6: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

0: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
1: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.
2: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Силкин Николай. Я звоню из пансионата «Времена года» в Подмосковье. Я хочу передать привет своему большому другу Тимонину Сергею Николаевичу. И хочу пожелать ему здоровья, крепких нервов, успехов в жизни. И заказать песню «Соловьиная роща». Большое спасибо, уважаемое радио «Дача».

а также диспетчерам Татьяне, Алене и Ирине. И Валерий из Барнаула передает теплейший привет своей мамочке Зариночке, которая трудится на работе за весь отдел. Вчера она немного приболела. Желаю ей сил и скорейшего выздоровления. Очень ее люблю. Песню будем слушать в исполнении Таисии Повалий на радиодаче, а потом финальную партию ваших сообщений прочитаю.

0: программе «По заявкам. Удачный час» на радио «Дача». Привет из Новокузнецка, мой любимый родной город. Большой привет мужу Виталику, я тебя очень люблю, пишет Людочка. Павел передает привет семье Авдеевых из села Ташла. И привет из Краснодара дочерям Полине и Алисочке. Я вас очень сильно люблю, пишет ваша мама Лилия. Еще две заявки музыкальные исполню в ближайшее время. И я, собственно, не прощаюсь. В новом часе обязательно услышимся. Мария Федорова меня зовут. С вами Радио Дача. Трудовая неделя начинается вместе с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
1: Реклама.
9: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
10: Желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок поблагодарит.
11: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: «Лопаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лопаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Радиодача представляет.
7: Как пищу, дичело смешное!
2: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Удачный час.
13: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Савицкий Николай. Я нахожусь сейчас в Даманец командировке в городе Пермь. Этот город стал мне почти родным. Я люблю этот город за его гостеприимство. И хочу большой передать привет государственному бюджетному учреждению Пермского Верхнекуринского геронтологического центра, всем сотрудникам и всем жителям этого дома престарелых. И хочу им пожелать здоровья, благополучия. И весь город Пермь поздравляю с наступающим Днем Победы. С уважением к вам, Николай. Спасибо. А для меня поставьте, пожалуйста, песню Михаила Друга «Мышка».
0: Как мало в моем доме тишины. И досыта наелась песен грусть. А сойки-попрыгуньи — это сны.
5: готовые с ладони упорхнуть.

так любил. Тебе стихи и песни посвящал. В разлуке по тебе одной грустил. И обижать другим не позволял.

0: час.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Валерий. Я звоню из Великого Новгорода. Я хотел передать привет своим друзьям. Иванову Игорю, Андрееву Игорю, Кузьмину Сережу, Котову Володе, Мельникову Толе, Наташе Юле. Привет Сереже и Игорю из Египта приехали с отпуска и из Турции. Ну и всех с хорошей погодой.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Министерстве труда напомнили о сроках выплаты отпускных россиянам. Их нужно перечислять как минимум за 3 дня до начала отдыха работника. В ведомстве уточнили, что в данный срок не включается день выплаты. Если этот день выпадает на выходной или праздник, то начальство должно перевести деньги заранее, то есть в последний рабочий день перед ними. Также отпускные могут выслать раньше или вместе с зарплатой. Стоимость обучения в российских вузах увеличилась почти на 11% за год. Это на 2,5% ниже, чем было в 2025-м, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там добавили, что по регионам и университетам ситуация, безусловно, разная. Так, в Москве рост цен на обучение зафиксирован на уровне около 14%. В Санкт-Петербурге 8%, в остальных субъектах 10,5%. Напомню, приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня. Мошенники начали переводить на карты своих жертв деньги, а затем писать им в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. В случае обратного перевода карту могут заблокировать. С таким предупреждением выступили эксперты платформы «Мышеловка Народного фронта». Там пояснили, что данная схема является ловушкой, цель которой – сделать из добропорядочного гражданина так называемого дропа, то есть соучастника преступления. При поступлении ошибочного перевода и просьбе от незнакомца вернуть деньги россиян призвали ни в коем случае не переводить их самому. Лучше позвонить в свой банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. В таком случае финансовая организация начнет процедуру официального возврата платежа. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 80 копеек, стоимость евро 88 рублей 64 копейки. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Букет из белых роз» в исполнении Виктора Королева и Ирины Круг. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: парки, скверы, музеи, отдых на берегу реки. Все это было буквально вчера, друзья. Сегодня опять упорный труд в компании «Радио Дача». Я, кстати, вчера ходила в парк, смотрела на цветущую сакуру. Зрелище потрясающее. Буквально еще несколько дней, и все, сакура отцветет. Так что успевайте, товарищи москвичи и гости столицы, насладиться такой красотой. И музыкой, любимые, наслаждайтесь. В скором времени с удовольствием послушаем группу «Блестящие», Диму Билана и Юлию Савичеву на «Радио Дача». Доброго легкого понедельника вам.
1: «Радио Дача». Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
1: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
5: «Уникум Пласт» делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в «Уникум Пласт». Подробности по телефону 71-79-73. Тула, Алексинское шоссе 6.
6: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: звучит всегда, и когда вы отдыхаете, и когда работаете, и в любом случае настроение будет на высоте. Прямо сейчас хит новый от Султана Лагучева, композиция «Цок-цок». Далее послушаем Филиппа Киркорова и Алису Мон. И, разумеется, исполним вашу музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Рубрика выходит в финале каждого часа. Номер для поздравлений и пожеланий 8495-995-2555. Если есть что кому сказать из приятного, милости просим на Радио Дача. Доброго понедельника вам!
1: Радио Дача. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527 700.
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б.
7: О, Европейский квартал.
8: Полная стоимость кредита от 12,416% до 16,450% годовых.
9: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
10: А что такое ПВ?
9: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
11: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «МТС-банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».
2: На дальней станции «Союз».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: автомобиля. Но ничего не поделать, городская жизнь, она такая. Нарушаем городскую суету музыкой душевной на радиодаче. Продолжим ею наслаждаться. В финале часа обязательно исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». А чуть раньше будем слушать хит от группы «Республика». И я с вами попрощаюсь. До завтра. Оставлю в компании Дани Борисова. Всем желаю отличной рабочей недели, друзья. Не раскисаем. С вами была Мария Федорова. Пока.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: Круглосуточно.ру. Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
4: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
5: 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Виталий из Ульяновска. Хочу передать привет своим друзьям, близким и знакомым, поставить для них песню «Рефлекс». Поздравляю всех с майскими праздниками и желаю здоровья всем. Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорт Внуково приостановил работу. Он временно не принимает и не выпускает самолеты. Как сообщили в Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности пока не приводятся. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Дмитровском муниципальном округе с энергетиками и выразил слова благодарности всем бригадам, участвовавшим в восстановлении электросетей после прошедшего на днях циклона. К ликвидации последствий были привлечены около 350 аварийных бригад, более 1000 специалистов, свыше 400 единиц техники и 120 передвижных электростанций. Уточняется, в Подмосковье отработан специальный алгоритм. Сначала восстанавливается высоковольтная сеть, затем подается электричество на котельные социально значимые объекты. Также ведется физический обход вдоль линии электропередачи для выявления скрытых обрывов. Налажена непрерывная коммуникация с жителями. Между тем, генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что в планах на этот год, в частности, расчистка 8 тысяч гектаров охранных зон ЛЭП и замена более 400 опор линии электропередачи. Мошенники звонят ветеранам от имени соцфонда. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета. Об этом пишет РИА Новости. В результате человек может потерять деньги и личные данные. Эксперт напоминает, что такие выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом идет общество знания. Такие данные приводит газета «Ру» со ссылкой на исследование. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше всего голосов набрали история, литература и география. В конце списка – физика, химия, информатика. Это все новости к данной минуте. Далее наш музыкальный эфир продолжит Сергей Лазарев с композицией «Это все она».
0: Прямо сейчас.

0: сразу от тебя уйду» не стала гимном теплой погоды в столице. Второй день подряд мы тут наслаждаемся теплом, солнцем, потрясающей атмосферой на улице. И как только каждый житель эту ситуацию оценит, так погода эта хорошая летняя нас и покинет. Надеюсь, нет, надеюсь, это лишь домыслы. По меньшей мере, синоптики далее прогнозируют какое-то бесконечное лето. Всем отличного начала рабочей недели желаю, чтобы солнце было и на улице, и в душе, а в динамиках любимая музыка. С последним поможем, скоро насладимся хитами Алекса Лима, группы Любе и Руслана Лихно на Радио Дача.
1: Радио Дача. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
5: Окошкина.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527 700.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Это лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Это технологии и комфорт, которые выбирают. Выберите свой Stenet T7 от 2 миллионов 139 тысяч рублей в Корс Тула на Рязанской 44Б. Stenet T7 – достойный выбор уверенных людей. До встречи в Корс Групп на Рязанской 44Б.
8: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Реклама не является офертой.
9: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
10: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: чаще заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни имеют шанс занять свое место в хит-параде «Радио Дача». Составим список лучших песен недели в эту пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на «Радио Дача».
1: «Радио Дача». Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70 23 34 70 23 34.
4: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
6: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: к слову, в мае самое время начинать вести отсчет дней до лета. Тем более, пока после длительных выходных еще помнишь дату, время и место происходящих событий. Календарь подсказывает, что остается всего 27 дней до июня. Если быть точным, 27 дней, 10 часов и 11 минут. В общем, считанные мгновения, друзья. Готовим планы на лето, варианты досуга и отпуск, конечно же, планируем под лучшую отечественную музыку. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», где исполнится заявка нашего слушателя, а также хит Стаса Михайлова на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: «Удачный момент».
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+.
1: Реклама.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Мы из города Брянска. Купили дачу. Отдыхаем и занимаемся. Хочу передать привет своему любимому мужу, Коростелеву Сашке. Поздравляю всех брянцев и россиян с майскими праздниками. Спасибо.

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. На Первом канале стартует военная драма «Август». Фильмы «Пальма» и «Пальма 2» выйдут на ТВ. На РЕН-ТВ выйдет кинолента «Есть только миг». Об этом в ближайшие несколько минут. Фильм «Август» выйдет на Первом канале. Действие происходит в августе 1944 года в лесах Западной Белоруссии. Недавно освобождена территория, особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивается вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ. Не пропустите 9 мая. Телепремьера фильма «Пальма 2» состоится на канале «Россия». В центре сюжета бывший летчик большой авиации Вячеслав Лазарев, который с семьей переезжает в глубинку и начинает летать на Ан-2. Его сын Коля находит маленького медвежонка. Когда детеныша похищают браконьера, на его спасение отправляется верная овчарка Пальма. Животным предстоит опасный путь домой через дикий лес, а Лазаревым заново обрести смысл семьи. В 11:50 дня перед премьерой канал покажет первую часть фильма «Пальма». Напомню, картина «Пальма 2» вышла в российский прокат в 2025-м. Не пропустите 4 мая. Фильм «Есть только миг» выйдет на РЕН-ТВ в День Победы. Действие картины происходит в 1944 году. После контузии молодой летчик из-за проблем со зрением отправляется не обратно на фронт, а на ложный аэродром, где находится сломанная фанерная техника. И сооружения такие же, как он, списанные по здоровью военные. Но только неожиданно оказывается, что эта декорация имеет стратегически важное значение в ходе новой военной операции. В ней людям придется проявить смекалку и смелость, чтобы дать отпор гитлеровцам и внести свой вклад в будущую победу. Премьера состоится 9 мая в 21:30. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Желаю всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании Радио Дача.
0: Прямо сейчас.

0: Девушки все такие. Сначала просят картины им нарисовать прекрасного будущего, а только потом, может быть, поверят в любовь. Но так дела не делаются. Отношения — это же ведь история, которую должны сочинять сразу двое, желательно одновременно, дополняя движение кисти по холсту друг друга. А иначе никак. Это Анжелика Варум в середине часа на Радио Дача с классным хитом «Нарисуй любовь». Продолжим наслаждаться потрясающей музыкой и скоро послушаем песни «Русского размера» Аллы Рид и Натали на Радио Дача.
1: Радио Дача. Реклама. Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляют традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
2: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
4: Окошкина!
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527 700.
6: У меня

0: «Автокласс». Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
1: Продается дача. Телефон рекламной службы 250 470.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: приходится делать, кричать на весь мир «Это мое, не подходите, не трогайте». Собственно, Тамара Кутидзе это и делает в эфире «Радио Дача». Слушали ее хит «Девочки, он занят». Продолжим день в ритме песен. Юрия Антонова, Николай Басковый и Наталья Ветлицкая на «Радио Дача» совсем скоро.
1: «Радио Дача». Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
7: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
8: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
9: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий», без ПВ и поставки 14,4% годовых.
10: А что такое ПВ?
9: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
11: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «ТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: финале часа на радио «Дача» слушаем легендарный хит Юрия Антонова «Золотая лестница». Песня вышла в 1979 году в соавторстве с группой «Аракс». Интересно, что сначала планировалось исполнение этой песни Георгием Вицином, тем, что сыграл в детском мюзикле «Приключения кузнечика Кузи». Но из-за занятости актера выход композиции задерживался, и автор песни отдал хит Антонову. Вышло замечательно. До завершения этого музыкального отрезка еще исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю музыкальную работу Ани Лорак на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Растения балуются? Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
12: Здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский. Марджанча, Марджанча,
2: где же ты, где? Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радиодача представляет.
14: Что там у нас с крышей?
15: Отъехала!
16: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Соня, я из города Симферополя. Хочу заказать песню в исполнении Валерия Леонтьева. Хочу передать привет своей маме. Спасибо, Радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России вступил в действие новый ГОСТ, регулирующий ногтевой сервис. Как сообщает издание РИА Новости, документ дополнили новыми терминами, а также ввели карту типовых технологических процессов и протокол визита клиента. Теперь стандарт четко определяет временные рамки для разных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности работы. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут, а на моделирование искусственных ногтей от 70 до 150 минут. Главное отличие ногтевого ГОСТа от предыдущих – это детализация каждой операции. Эпидсезон гриппа и ОРВИ в России завершится в конце мая, начало июня. Уровень заболеваемости в текущем сезоне соответствует показателям прошлых лет. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о работе горячей линии по вопросам инфекции, передающейся через укусы клещей. Она функционирует до 10 мая. Специалисты консультируют по правилам индивидуальной защиты от клещей и действиям при присасывании. Для федеральных обращений круглосуточно и бесплатно работает единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон 8 800 3 5 4 49 43. Мошенники стали звонить ветеранам от имени социального фонда. Аферисты обещают выплаты к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле этот код от банка или личного кабинета, об этом пишет издание РИА Новости. В результате человек может потерять и деньги, и личные данные. Эксперты напоминают, что выплаты происходят автоматически или через МФЦ без каких-либо СМС-кодов. Английский язык возглавил рейтинг любимых школьных предметов. Его выбрали 49% опрошенных. На втором месте общество знания. Такие данные приводит газета РУ. В пятерку также вошли биология, математика и русский язык. Меньше всего голосов набрали история, литература, география. В конце списке физика, химия, информатика. Это все новости к данной минуте. Филипп Киркоров и Маша Распутина далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: Как мало ингредиентов нужно для хорошего настроения. Один лишь музыкальный инструмент, солнышко за окном, да дорогой сердцу человек поблизости. Музыкальных инструментов всегда можно послушать в эфире Радио Дача. У нас тут их целое море. Солнце за окном и встречу с любимым желаю тоже, да поскорее. Скрасим ваш день далее хитами Дмитрия Колдуна, Татьяны Овсиенко, а также Дениса Клявера и Жасмин на Радио Дача. Легкого вам понедельника.
1: Радио Дача. Реклама.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайтинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина.
5: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527 700.

0: Саша.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

0: зажигательную летнюю практически новинку слушаем в эфире «Радио Дача». Дмитрий Колдун и его классная песня «Музыка моя» вместе с нами. Скоро Дмитрий отпразднует день рождения в столице. По этому поводу прямо день в день даст свой концерт. Уверен, туда стоит прийти, чтобы вживую испытать палитру чувств, наслаждаясь этой его новой песней. Она зарядит позитивом на все три летних месяца. Мы далее энергию почерпнем в композициях Максима, Александра Барыкина и Натальи Гордиенко. Вы настроены на «Радио Дача».
1: «Радио Дача». Реклама.
2: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38.

0: В Трития. Нейромонах Феофан. Драмматикс. Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
1: О, Политекпайп на постоянную работу требуется. Грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70 23 34. 70 23 34.
2: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
3: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: прославилась еще в 2005 году, 21 год назад, с композицией «Трудный возраст». Спустя полгода она выпустила целый альбом классных песен. А вот хит «Научусь летать» стал гимном ее второй пластинки, которая называется «Мой рай», и эта песня закрепила за певицей Максим звание артистки целого поколения. На ней росли, влюблялись, выпускались из школы и вузов многие. И каждый раз, слушая ее хит, ненароком отправляешься в то беззаботное и прекрасное время. Таких песен «Машин времени» у нас еще много. До финала часа не пропустите композиции Хабиба и Ирины Аллегровой на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточно-ру. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
0: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеется ограничение подробной организации акции. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
12: С Гринлайф на грядке все в порядке.
13: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Гринлайф. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Гринлайф в магазинах города.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Сушлова Ольга. Я из города Егорьевска. Хочу передать привет девчонкам. Зорниковой Свете, Бузыкиной Елене и Судариковой Насте. Хочу заказать песню «Ани Лорак». Спасибо, радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорт Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Между тем, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полпред президента ВЦФО Игорь Щеголев встретились с финалистами программы «Герои Подмосковья». Это кадровый проект для участников СВО, созданный по аналогии с федеральным «Время героев». Из почти 2500 заявок, поступивших из 69 регионов, годовое обучение с наставниками и стажировками завершили 63 человека. Еще до получения дипломов 20 выпускников начали работать в органах власти и на предприятиях, четверо стали муниципальными депутатами. Губернатор подчеркнул, что задача властей помочь каждому бойцу найти себя на гражданской службе. Добавлю, всего в Подмосковье открыто 55 отделений Ассоциации ветеранов СВО, которые объединяют почти 4000 человек. В регионе действуют 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки, а с 1 сентября запущена цифровая услуга «Защитники Отечества», позволяющая получить 17 мер поддержки дистанционно через портал госуслуги и по номеру 122. Пассажирский терминал аэропорта Жуковский расширит на 1600 квадратных метров. Как сообщил гендиректор аэропорта Александр Сенин, основной этап обновления стартовал весной 2025-го. Расширение произойдет за счет пристройки двух блоков, работа затронут зону прилета международных рейсов и завершится до конца третьего квартала текущего года. В столичном аптекарском городе зацвела черемуха. Увидеть ее можно у субтропиков возле сакуры. Как сообщили в пресс-службе сада, цветет это растение обильно почти каждый год. По словам экспертов, черемуха колората плодоносит не всегда. Нежные цветки могут повредить весенние заморозки. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире о студио с песней «Еще люблю». Всем отличного вечера и настроения. Оставайтесь в компании на Радио Дача.
0: Прямо сейчас.

солнечной будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

0: время сейчас такое. Мало кто на звонки отвечает с незнакомых номеров. Мало ли там мошенник будет признаваться тебе в любви. Вот и Катя из хита группы Бис, наверное, еще 20 лет назад думала точно так же. Оттого чуть и не упустила свою самую большую любовь. Любовь всей ее жизни. Надеюсь, что развязка у героев этого хита все-таки была замечательным финалом. Музыка в эфире «Радио Дача» на этом не заканчивается. В следующие 15 минут будем наслаждаться песнями группы «Винтаж», «Краски», а также Артема Качера. Всем отличного вечера.
1: «Радио Дача». Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
7: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
8: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Песня «Малахит» вместе с нами на радиодаче. Друзья, напоминаю, что всю новую музыку нашего эфира вы без труда найдете на сайте radiodacha.ru. В разделе «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Все самые классные песни ждут вас там. А еще на сайте можно почитать новости из мира звезд шоу-бизнеса и посмотреть видеоверсии звездного шоу «Назад в будущее». Заглядывайте на нашу страницу в интернете почаще. Адрес встречи – radiodacha.ru.
1: Радиодача. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с огромными.

0: 70-23-34. 70-23-34. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.

0: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
1: Полная стоимость кредита от 12,416% до 16,450% годовых.
2: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
3: А что такое ПВ?
2: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
4: АО «Новая мысль». Ипотека от ПАО «МТС Банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: группой Любе «Я про затусуемся». Очень уж оно интересно звучит в исполнении Николая Расторгуева. Но такая погода в столице сегодня, друзья, что и правда всем впору затусоваться, несмотря даже на тот факт, что вам завтра вновь отправляться на работу. Погода позволяет, солнце добавит энергии в любом состоянии, я в этом не сомневаюсь. Мой рабочий день на этом подходит к финалу. С вами был Даня Борисов. Далее встречайте Сергея Черноусова. Всем желаю отличного завершения дня в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
13: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
15: А давай, только шашлык еще возьмем.
14: А где самый вкусный?
15: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик!
17: Подробности на сайте чижик.клаб.
18: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
19: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
20: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
21: Подробности на tixfli.rf.
22: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
23: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
25: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
26: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
27: Любовь с
0: здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.

0: Главные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Как пиштете, челокнесты!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рима. Я живу в Вологде. Дозвонилась до вас, хотела бы заказать песню, которая мне очень нравится. Поет ее Кай Метов. И называется она «Потише на болту». Прошу поставить ее для наших жителей города Вологды и для всей страны. Я всем желаю здоровья. Спасибо, радио «Дача». До свидания.
5: Позиция номер один. Отдыхаю.

0: где ты?
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно». Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться. 6+.
5: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
2: Новости. В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил правительству представить до 1 сентября предложение по обновлению государственных образовательных стандартов и программ с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта. Кроме того, должны быть представлены предложения по организации содействия профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий и развития биоэкономики. Рособорнадзор запретил проводить личный досмотр школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомство уточнило, если сработает металлоискатель, ученик должен добровольно передать предмет, который вызвал сигнал. В противном случае его не пустят в пункт проведения экзамена. Передать ЕГЭ в резервные дни такие нарушители смогут только с разрешения представителя экзаменационной комиссии. Основная волна экзаменов стартует в России 1 июня с тестирования по истории, литературе и химии. Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники по желанию смогут перестать один из предметов. Более 60% россиян испытывают тревогу из-за отсутствия собственного жилья, показал один из опросов. Эксперты подчеркивают, что наличие своего дома снижает уровень тревожности, укрепляет личную идентичность, дает ощущение контроля над жизнью, особенно в эпоху нестабильности и перемен. Также отмечается, в обществе недвижимость традиционно воспринимается не только как способ улучшить бытовые условия, но и как надежный инструмент сохранения капитала. Только 34% респондентов считают покупку квартиры чисто финансовым вложением. Россияне стали чаще менять профессию. Как показал один из опросов, чаще всего новую специализацию осваивают граждане в возрасте около 30 лет. Отмечается, склонность к смене сферы деятельности зависит от уровня дохода. Среди респондентов зарплаты до 100 тысяч рублей, переквалификацию прошли 26%. Также чаще меняли профессию специалисты со средним профессиональным образованием. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радиодача» открывает Татьяна Буланова с композицией «Вот такие дела». Всем отличного вечера и настроения.
5: Прямо сейчас.

Николая Баскова в эфире «Радио Дача». Тема сна обязательно станет актуальной для нас, но чуть позже. С нами еще вечер, он успешно продолжается и дарит такие замечательные хиты. Что из приятного? Ну, мы с вами практически преодолели первый рабочий день. Многие собираются домой или уже в пути. Вам желаем удачной, быстрой дороги. Ну и всем, кто слушает наш эфир, легкого вечера. Уже скоро его дополнят хиты Натальи Подольской, Игоря Саруханова, Филиппа Киркорова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто держится волны радиодачи.

0: Радио Дача.
1: Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. Три дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
4: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
7: Окошкина!
8: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода «ТЗСК» 527-700.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Это лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Это технологии и комфорт, которые выбирают. Выберите свой Stenet T7 от 2 139 тысяч рублей в Корс Тула на Рязанской 44Б. Stenet T7 – достойный выбор уверенных людей. До встречи в Корс Групп на Рязанской 44Б.
10: Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Реклама не является офертой.
11: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Каннабис. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: мне кажется, не только женской половине дышится куда легче на море и вдали от дома. Мужская часть слушателей сейчас тоже не прочь провести вечер понедельника на пляже, лёжа на шезлонге. Ну или хотя бы на даче, где нет домашних дел и рабочих обязательств. Отдыхать, не работать. И в понедельник сложно настроиться на трудовые будни, особенно после 3 выходных дней. Радует, что майские праздники не завершены, и через неделю нас вновь ждет продолжительный отдых. Ну а пока что мы вернемся в день сегодняшний, с нами вечер понедельника, и через короткую паузу на радиодаче песни Дмитрия Маликова, Сергея Пенкина, Валерия Сюткина и многие другие.
1: Радиодача. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70 23 34 70 23 34.
4: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: ВИЧ. Не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно. Быстро. Анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.
7: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Песня «Кто тебя сказал» в исполнении Дмитрия Маликова. Это одна из версий одноименной композиции Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева. Ее в далеком 1979 году исполнила Нина Бродская, например. А вот данный вариант впервые прозвучал в 2002 году, и тогда же вышел клип на эту песню. Это был первый, между прочим, мультипликационный ролик в творчестве Дмитрия Маликова. По сюжету музыкант проживает приключения популярных киногероев и даже не представляет, что чуть позже песня станет саундтреком популярного сериала нулевых «Счастливы вместе». Мы также с вами вместе, одной большой компанией, уже скоро послушаем хиты Ирины Аллегровой, Кати Леля, Авраама Руссо и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
9: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
10: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
15: Кисель, Реавит, для желудка суперхит.
16: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
15: Кисель, Реавит, желудок поблагодарит.
17: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
18: От Вернер?
17: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
18: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
17: Чижик. 100% гарантия качества.
19: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
0: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
14: Кто там?
19: Скидки в аптеках столички.
20: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
21: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
22: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Егорьевска. Передаю привет своей семье, своему любимому мужу Василию, сестре Татьяне, ее мужу Михаилу, всему городу Егорьевску. С поставки в песню певицы Необойка. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Искусственный интеллект-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе, сообщила замэр Анна Сайракова. Он помогает школьникам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Для этого сервис анализирует знания ребенка, выявляет пробелы и предлагает упражнения для их восполнения. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Всего помощникам пользуются свыше 1 700 000 человек. Это ученики, их родители и учителя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев посетили Дмитровский техникум. Они ознакомились с итогами капитального ремонта главного корпуса и обсудили со студентами их профессиональные планы. Уточняется, Дмитровский техникум – старейшее среднее профессионально-образовательное учреждение на севере Подмосковья. Сегодня он включает 4 подразделения в Дмитровском, Талдовском округах и Дубне. В общей сложности там учатся почти 3 500 студентов. Их подготовка ведется по многим направлениям – от спасателей и пожарных до айтишников и специалистов по беспилотникам. Подписано свыше 80 договоров с предприятиями. Добавлю, почти 80% выпускников Дмитровского техникума сразу трудоустраиваются. 8 из 10 идут работать на ведущие предприятия региона. Среди партнеров Россети Московский регион, Дубнинский машиностроительный завод и 38-й пожарно-спасательный отряд МЧС. В России вступил в действие новый ГОСТ, регулирующий ногтевой сервис. Как сообщает издание РИА Новости, документ дополнили новыми терминами, а также ввели карту типовых технологических процессов и протокол визита клиента. Теперь стандарт четко определяет временные рамки для разных видов маникюра и педикюра в зависимости от сложности работы. Например, на классический маникюр отводится от 45 до 60 минут. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час. В эфире «Радиодача» открывает певица Катя Лель. Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя.

0: вот очередной музыкальный пример того, что каждый из вас может также посвящать любимые хиты вторым половинам. Для этого звоните к нам в студию, передавайте привет родным и близким в рубрике «Удачный момент». Думаю, каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А если вместе с любимой песней, то еще лучше. Вот имеем в виду, есть такая возможность. Ну а вам уже от нас следующие хиты. Марина Федункив, Шуры, Дима Билана и многие другие. Услышим их через короткую паузу.
1: Радио Дача. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
6: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: И вот не зря нам говорят, что нужно любить себя, верить в свои силы, не бояться хвалить даже себя, и тогда все обязательно получится. Вот, например, Марина Федункив. Для любимой актрисы написали главную роль в комедийном сериале «Гуляй, шальная», в который вышел этой весной. Если еще не видели, вот можно вечером после работы посмотреть, как вариант. Ну а слушайте, в нашем эфире мы уже через короткую паузу будем песни Наташи Королевой и Тарзана, Александра Буйнова, Валерии и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Радиодача. Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал. Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: ООО «Политекпайп» на постоянную работу требуются грузчики, операторы ЧПУ, водители погрузчика, кладовщики, уборщики и иные специалисты. Заработная плата высокая. Звоните 70-23-34, 70-23-34.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 527-700.
8: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
9: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий», без ПВ и поставки 14,4% годовых.
10: А что такое ПВ?
9: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
11: АО «Новая мыса». Ипотека от ПАО «ТСБанк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. И мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения. Ну а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
13: 26 сентября 2026 года.
14: Москва. Лайф-арена.
13: Большой фестиваль.
14: Удачные песни.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Шаман.
13: Группа «Комбинация».
14: Сергей Лазарев.
13: Андрей Державин.
14: Группа «Винтаж».
13: Ольга Зарубина.
14: Григорий Лепс.
13: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
20: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: позвони, напиши, помик, подскажи, мы от тебя убежим быстро, когда...
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яна, я из города Кирова. Передаю привет своей подруге Алене. Хочу пожелать ей, чтобы она быстрее поправилась. И хочу заказать для нее в подарок песню «Максим». Отпускаю. Спасибо, радио «Дача».

0: Группы «Пропаганда» в продолжении этого часа на радио «Дача». Столько здесь мы слышим о яблоках, что сложно не подумать о легком перекусе. Тем более, это хороший источник клетчатки. А еще в яблоках содержится полезное для организма железо. Ну все, на этом остановимся, а то уже получается программа о здоровье. В нашей с вами программе много отличной музыки. Уже скоро послушаем хиты Владимира Преснякова, Алсу, Нюши и не только. Желаем всем удачного вечера, ну и такой же теплый погоды в ближайшее время.
1: Радио «Дача». Реклама.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 750055. 750055.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина!
5: Так, скальпель, начинаем операцию.
6: Но у вас же нет диплома хирурга.
5: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
7: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
8: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71-79-73. Тула. Алексинское шоссе 6.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.

0: залетай.
1: ВИЧ – не приговор. Чем раньше человек узнает, что у него ВИЧ, тем больше шансов на полноценную жизнь. Обследуйся. Сохрани свою жизнь. Подумай о тех, кого любишь. Бесплатно, быстро, анонимно. В Тульском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД.

0: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
1: Продается дача. Телефон рекламной службы 250 470.

0: хит Владимира Преснякова в продолжении часа на радио «Дача». В интернете был ролик, в котором молодая певица Ника Терентьева исполнила песню Владимира Преснякова «Достучаться до небес». Версия настолько получилась трогательной, что сам музыкант наблюдал выступление стоя. А еще он признался, что каждая его песня для него имеет свой особенный запах. Вот, можете подумать, чем пахнет хит «Учусь любить». А еще песни «Елки», группы «Непара», Филиппа Киркорова, которые мы услышим через короткую паузу.
1: Радио «Дача». Реклама.
2: Внимание! В Корс Групп то, что ты хотел. Обновление модельного ряда Хавейл. Новый семейный кроссовер М6. Новый бестселлер Джолион есть. Новый кросс-купе F7X любимой марки. И, конечно, внедорожник Дарго. На Рязанской 38 в Хавейл Корс Групп. Все новые модели тебя уже ждут.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
4: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: года в отдельных городах наше обещание. Также согревать своим теплом. На календаре 4 мая. И с каждым днем весна все больше радует своими красками. Конечно, те города, где сейчас довольно прохладно, продолжают надеяться на хорошую погоду. А она обязательно посетит каждый уголок нашей страны. Мы всем шлем большой привет. Желаем легкого завершения сегодняшнего дня. Ну и такой же легкой рабочей недели. Через короткую паузу в сегодняшний вечер дополнит хиты Леонида Агутина и Анжелики Варум, Тейси Павали, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: Радиодача представляет.
8: Что там у нас с крышей?
9: Отъехала.
10: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ядер в месяц за конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vb.fsbank.ru. Реклама. ООО ВБ-банк.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звоню из города Лыткарино, меня зовут Татьяна. Хочу передать огромный привет моим родителям, Лобойко Антонину Ивановне и Олегу Петровичу, а также любимому мужу, Кропову Александру, и заказать песню «Возвращайся домой». Будьте дома, счастья вам. Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: каждый взрослый может похвастаться своими историями, как он в юности бегал на местной дискотеке. Это отдельная часть воспоминаний. Каждому приятно вспомнить то беззаботное время, когда в самой главной проблемой могло быть лишь то, как попасть на танцпол или что сказать родителям, чтобы отпустили вечером гулять. Тут уже, конечно, все зависело от их настроения, что называется, как карта ляжет. Вам для хорошего настроения через короткую паузу хиты Евгения Осина, Натальи Гордиенко, Артика и Асти и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: «Радио Дача». Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
5: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.
6: Мне не нравится дождь. Этот горький ночной коктейль из женских слез. Мне не нравится гость.

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку

0: Станет грустно, вспоминаем, что с нами весна, прекрасное время года, а также в эфире ваши любимые хиты. Много их не бывает, можете заказывать в рубрике «Удачный момент». А на финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8495-995-2555. Также можно передать привет своим друзьям, тем, кто вдруг загрустил этим вечером. Ну и вместе уже скоро мы послушаем следующие песни Андрея Губина и группы «Краски», Аллы Рид, группы «Нана» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: «Радио Дача». Реклама.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Медиатраст и фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бон с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
7: Полная стоимость кредита от 12,416 до 16,450% годовых.
8: Ипотека на квартиры в готовых домах в ЖК «Настоящий» без ПВ и поставки 14,4% годовых.
9: А что такое ПВ?
8: Первый взнос по ипотеке. Да какая разница, его же все равно нет. Позвоните, и мы вам все-все расскажем. 529-935.
10: АО «Новая мысль». Ипотека от ПАО «НТС-банк». Ставка 14,4% годовых. Первый взнос от 0%. Сумма от 1 до 50 миллионов. Срок от 3 до 30 лет.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Кто любит и влюблен, мы трогать не станем. Пожелаем вам и дальнейшей легкости в отношениях. Ну а также напомним о возможности порадовать свою вторую половину в нашем эфире. Можно дозвониться к нам в студию, рассказать на всю страну о своих чувствах и послушать именно свой любимый хит. Что сделаем и мы с вами. Через короткую паузу здесь будут песни Стаса Михайлова, Анатолия Цоя, Игоря Николаева и других любимых артистов радиодачи. Всем желаем приятного, теплого вечера.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я, Елена Михайловна, передаю привет из Москвы Алексею Чертаеву. Он живет в Москве. Я его очень люблю. И хочу ему поставить шикарную песню Лещенко «Соловьиная роща». Радио «Дача», спасибо вам огромное, что вы существуете.

0: нужен еще.
1: «Мой рай» — так называется песня Максимы. Наш с вами рай — это когда нет будильников, понедельников, а в наличии выходные масса свободного времени. В общем, полная противоположность реальности, но не так все и грустно. Самый сложный рабочий день уже пройден, завершается понедельник, и дальше только легче. И вообще, после трудовых будней с нами вновь будут длинные выходные по случаю майских праздников. Можете уже поздравлять с наступающим Днем Победы всех слушателей в рубрике «Удачный момент». А на финале каждого часа, ну а через короткую паузу на радиодаче хиты Татьяны Булановой, Дениса Клявера, группы «Корни» и не только.
2: Радиодача. Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 527-700.
6: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: пожалуй, основная у каждого артиста. Море песен или даже океан. В этом часе еще успеем посвятить несколько песен данной теме. Да и в следующем, ведь тема любви одна из самых важных в творчестве любого артиста. Также для нас в разгар рабочей недели важна еще одна тема. Как проснуться легко, а главное провести день в хорошем настроении. И у нас специально для этого по будням с 8 до 11 часов этим утром на Радио Дача. Много интересных рубрик, также розыгрыш подарков. Поэтому завтра держимся нашей волны. Ну и сейчас не теряем ее. Через короткую паузу послушаем хиты Полины Гагариной, Ольги Зарубиной, группы «Руки вверх» и многие другие.
1: Радио Дача. Реклама. Фестиваль «Дикая мята» представляет традиционная суперакция. С 27 апреля и по 4 мая цены становятся ниже реальности. Билеты с оглушительной скидкой в 2000 рублей. 3 дня, 8 сцен, 130 концертов. Бонд с кнопкой, елка, танцы минус, Айова, Найк Борзов, Третья, нейромонах Феофан, Драмматикс, Психея. Подробности на сайте фестиваля «Дикая мята». Это будет легендарно. 6+.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 527-700.
3: Продается дача. Телефон рекламной службы 250-470.

0: Побежали, зазвенели наши ручьи. С нами уже финальный месяц весны и на календаре 4 мая. В этом сезоне мы видели все. И дожди, и снег, и даже температуру воздуха ниже нуля. Но радует, что все это в прошлом времени, а с нами теперь хорошая теплая погода. Когда действительно смотришь в окно и понимаешь, какое время года на улице. Мы всем желаем такой же теплой погоды. Обязательно будет в каждом городе нашего вещания. Вопрос лишь времени. Что касается ближайших минут, здесь нас ждут любимые хиты группы Face to Family, Зары, Влада Сташевского и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо, радио «Дача».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: Рубрика «Звезд» и ее участник Иракли, подаривший нам хиты «Вова Чума», «Лондон, Париж». И вот очередной хит «Капля абсента», появившийся позднее. Много прекрасных песен можно перечислять, которые исполнили участники проекта. А лучше выбрать свой любимый хит и заказать его в рубрике «Удачный момент». Часть из них есть в нашем эфире. В финале сейчас узнаем ваш выбор, а вот в ближайшее время послушаем хиты Артура Пирожкова, Николая Баскова, Тейси Павали и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Вы слушаете радиоканал «Дача в Туле». Записи регистрации СМИ серия ЭЛ номер ТУ-7100-503. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Тульской области 6 июня 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

Желание танцевать – это вполне нормальная реакция. На этот счет даже проводились исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно даже напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы Нэнси, Виктории Дайнеко и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие сценарий, и снять настоящее кино. Жанры и продолжительность фильма уже зависят от личных историй и конкретных ситуаций. Кому-то драма, другим порой фантастика, ну и мелодрама со счастливым концом также имеет место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Наташи Королевой, группы «Нэнси», ну а дальше новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной, доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Донская «Радио «Дача». Меня зовут Гришин Сергей. Я хочу передать своей жене большой привет и то, что я ее очень сильно люблю. И хочу поставить для нее песню «Зеленоглазое такси». Спасибо, радио.

доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Гурцкая на радио «Дача». Кому завтра рано вставать, те уже давно сказали «да» сновидениям. Всех остальных бодрствующих вполне можно понять. По-моему, рекордно теплая ночь. 15 градусов тепла. Можно посидеть на веранде у дома, прогуляться на улице или просто выйти на балкон и вздохнуть полной грудью, не опасаясь простудиться. Красота же! Всем, кто с нами на душевной волне радио «Дача», говорю добрый вечер. В студии с этого момента Иван Никитин. Говорю приятного отдыха своему коллеге Сергею Черноусову. Продолжим создавать атмосферу музыкой. Впереди хит Димы Билана и послушаем хит Султана Лагучева. Друзья, все лучшее только на радио «Дача». Всем привет!

Вы слушаете радиоканал «Дача в Туле». Записи регистрации СМИ серия ЭЛ номер ТУ-7100-503. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Тульской области 6 июня 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Больно на радио «Дача». Каждый меломан, да и просто хороший человек, заслуживает взаимной любви и семейного счастья. И даже если все получается не сразу, уверен, опыт, который мы получаем в жизни, движет нас в правильном направлении. Мы становимся интереснее, мудрее и уже гораздо осознаннее смотрим в эти глаза напротив. Кому-то, чтобы найти любовь, достаточно выйти в магазин за продуктами, а кто-то искал ее дворами темными, ночами долгими, как в известном хите. В любом случае, нас всегда поддерживает хорошая музыка, к ней и перейдем. Скоро на радио «Дача» хит группы «Браво». Далее послушаем Филиппа Киркорова.

0: Когда слышишь легендарный хит, с которым связана целая эпоха, истории событий, всегда возникает вопрос, в исполнении какого артиста он звучит лучше, Анны Герман или Лады Дэнс. Предположу, что слушая оригинальную версию, погружаешься в то самое неспешное советское время без интернета. Слушая новую версию, понимаешь, что классика будет жить вечно в исполнении любого артиста. Путешествуем дальше. На очереди хит группы «Блестящие». Дальше Ирина Круг. И, конечно же, друзья, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правила на сайте ВБ.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений и моя жена Элина. Мы передаем привет всей нашей большой семье. Мы желаем, чтобы у всех было все прекрасно, как и у наших деток. И поставьте, пожалуйста, песню Александра Буйнова «Спасибо, радио «Дача».
4: Который день

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

Авраам Руссо на радиодаче. Ну, как он поет. Ну, не правда ли? Точно не потеряемся, друзья, точно не потеряемся. Если вы искали среди FM-диапазона музыку, которая скрасит ваш вечер, вы ее нашли. Тема любви актуальна в любой из четырех сезонов, а значит, актуальной будет всегда. Исследования нам говорят, что мужчины влюбляются чаще, быстрее признаются в любви и начинают испытывать чувство влюбленности, между прочим, еще до начала официальных отношений, даже на расстоянии. Вот так вот. А женская половина с первого взгляда влюбляется намного реже. Дамы обычно нуждаются в большом количестве информации, и только потом у них возникает интерес к мужчине. Ну что ж, растопим женские сердца музыкой радиодачи. На очереди хит певицы Слава, а далее Настасья Самбурская. Слушаем.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Михаил Шуфутинский на радио «Дача». «Последний полет», так называется этот хит. Ну что, а в детстве не хочется говорить правду, правда же? Чтобы избежать наказания особенно. А тебе говорят: не лги, скажи правду. Думаю, подобных смешных и не очень моментов было много у каждого в жизни. Причем смешные они становятся спустя много времени, а иногда и лет. Тогда, когда тебе уже ничего не угрожает, можно смело рассказать, например, родителям и вместе посмеяться. Вернемся к доброй и приятной музыке радио «Дача», которая навевает интересные размышления о жизни и любви. Скоро послушаем звездный дуэт Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Далее Ольга Бузова.

0: Певица Максим на радио «Дача». Не знаю, как предстоящее лето, а эту весну мы еще долго помнить будем. Сколько было простуд, сколько было метелей, ветров, дождей. Но хорошая новость в том, что все это далеко позади. Впереди нас ждет лето, и самое время подумать, как провести этот короткий, но долгожданный сезон. Кстати, и дачный сезон мы тоже любим. Природа, свежий воздух, собственноручно выращенные овощи и фрукты. Ой, в дополнение только музыка «Радио Дача». На очереди зажигательный хит певицы Натали, далее Таисия Повали. Ну и, конечно же, ваша заявка в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Оксана. Я из города Новороссийска. Передаем привет всем нашим друзьям, родным и близким. Ну, а также отдельный привет моим деткам Эрике и Матвею. И специально заказываю для них песню «Бурито» по волнам. Всем хорошего настроения и большое спасибо. Радио «Дача».

Юлия Михальчик на радио «Дача». Вот мы и в новом часе. Ничего не болит, а даже если, то все пройдет. Останется только радость и хороший настрой. Для правильной настройки организма нужны простые вещи, всем известные. Крепкий сон, причем в любое время суток, если не удается ночью. Радующий глаз душу. Радующий глаз и душу завтрак, обед и ужин. Ну и на десерт музыка «Радио Дача». Лично я с удовольствием придерживаюсь такой диеты и чувствую себя великолепно. Зовут меня Иван Никитин. Всем привет. Друзья, итак, музыка и только музыка дальше. Скоро послушаем хит группы «А-студио». Далее певица Полина.

Вы слушаете радиоканал «Дача в Туле». Записи регистрации СМИ серия ЭЛ номер ТУ-7100-503. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Тульской области 6 июня 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Времени на радио «Дача». Время, конечно, неумолимо движется вперед, с этим не поспоришь, процесс бесконечен, но в этом и вкус жизни. Все мы прекрасно знаем, что больше всего мы ценим момент, у которого есть начало и конец. А сказки о вечном отдыхе или даже вечной жизни заканчиваются скукой от того, что некуда спешить, слишком много времени. Да, существуют случаи, когда время хочется поставить на паузу. Например, когда сильно торопишься и не успеваешь, и вот... От меня сбежала последняя электричка. Всем желаю успевать всегда и везде. И желательно под музыку «Радио Дача». На очереди хит Татьяны Овсиенко. Далее послушаем Алену Петровскую.

Сдача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Собирать первый урожай на дачных участках мы будем месяца через два, как минимум. Ну, разумеется, все зависит от того региона, где вы слушаете радио «Дача». Но когда бы мы не собирали урожай, летом, осенью, свое родное всегда в миллион раз вкуснее, чем на полке в магазине. Правда же? Вот я думаю, еще немного подобных разговоров, и у меня точно разыграется аппетит и захочется раннего завтрака. Друзья, я уверен, что нам с вами все по плечу, но самое главное прямо сейчас всем, наверное, уже хочется узнать, что же мы послушаем дальше. А совсем скоро у нас, друзья, Андрей Губин и сопрано турецкого. Всем привет!
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, Городской округ, Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
5: Просто так.
4: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации видовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена. Я из Великого Новгорода. Хочу заказать песню для мамы. Чай вдвоем и пожелать ей самое главное здоровье. Спасибо.